Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны. Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
2: Альфа-радио сделано в Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Алжира Абдельмаджиду Тебуну в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров. В Республике Беларусь с большой скорбью восприняли известие о гибели людей в результате лесных пожаров в Алжире, говорится в соболезновании. Глава белорусского государства в это трагическое для Алжира время адресовал слова соболезнования и поддержки руководству страны, родным и близким погибших. Александр Лукашенко также пожелал выздоровления пострадавшим, сил и мужества спасателям и пожарным, которые самоотверженно сражаются со стихией, стойкости и единства всему дружественному алжирскому народу для скорейшего преодоления последствий катастрофы. Товарооборот Беларуси и России системно растет. Об этом председатель правительства России Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Михаил Мишустин сказал, что сейчас очень много планов, которые связаны с промышленностью, а также с цифровой повесткой, электроникой, взаимным признанием электронной и цифровой подписей. Михаил Мишустин отметил, что в самом начале октября в Минске предстоят крупные международные мероприятия. В частности, Минск будет принимать вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь», на которую мы приезжаем и заключаем новые договоры, контракты, сделал акцент глава российского правительства. В Минске открыли движение по участку проспекта Независимости через мост над Свислочью, который был закрыт на время реконструкции. Начались работы на объекте 6 июля. Реконструкция носила плановый характер и включала разборку существующего дорожного покрытия, восстановление несущей способности монолитной плиты путем устройства новой, а также восстановление гидроизоляции и всех слоев покрытия. Ремонт затронул и пешеходную часть, перильные ограждения и освещение. Поскольку мост имеет статус историко-культурной ценности, его внешний облик был сохранен. Добровольная эвтаназия стала законной на всей территории Австралии после принятия соответствующего закона Северной территории, последним регионом страны, где процедура ранее была запрещена. Согласно закону, обратиться с просьбой о добровольной эвтаназии смогут люди с неизлечимым заболеванием, которое, согласно прогнозам врачей, может привести к смерти в течение 12 месяцев. При этом медицинским работникам запрещено предлагать эвтаназию тяжелобольным пациентам. Ранее парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране. Добровольная эвтаназия также разрешена в Нидерландах, Бельгии и Франции. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Бресте плюс 18, в Гомеле 15 выше 0, в Могилеве, Витебске и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше 0, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем и поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше радио.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что встреча с премьер-министром России намечалась давно и проводится в преддверии запланированных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Мы с ним переговорим по многим вопросам», — сказал Александр Лукашенко. Белорусский лидер поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью. Премьер-министр Александр Турчин посетил филиал «Минский» ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» в Воложенском районе. Возведение этого крупного птицеводческого комплекса – ключевой инвестиционный проект для региона. Строительство ведется в рамках программы «Один район, один проект». Предусматривается возведение 6 птичников мощностью 600 тысяч кур несушек клеточного содержания, запуск современного цеха сортировки и упаковки яиц. Проект также включает строительство новых подъездных путей, очистных сооружений и системы водоснабжения. Запуск производства позволит району дополнительно поставлять на рынок около 145 миллионов штук яиц ежегодно. Срок реализации проекта – 2025-2027 годы. Дата выхода на полную мощность – декабрь 2027 года. Национальный банк при поддержке Минобразования выпустил учебно-методические комплекты «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий в начальной школе. Комплекты предназначены для учащихся первых, вторых и третьих, четвертых классов и включают пособия для школьников и пособия для учителей. Нацбанк напечатал 6 тысяч экземпляров каждого УМК, которые будут переданы во все учреждения общего среднего образования. Электронные версии учебно-методических комплектов в свободном доступе размещены на едином портале финансовой грамотности fingramota.by. Почти 2000 человек числятся пропавшими без вести после мощного паводка в Непале. Более 4400 удалось спасти. Об этом сообщило Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и управлению Непала. Среди пропавших без вести 517 иностранных граждан. Спасательные работы продолжаются. На фоне масштабных последствий наводнения власти Непала также усилили контроль за информацией о стихийном бедствии в социальных сетях. Власти выявили случаи, когда старые фото и видео распространялись как кадры нынешнего наводнения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гомеле, Могилеве и Витебске 16 выше 0, в Гродно и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше 0, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22.00.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11.30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья.
3: Мы видим, как у нас немножко испортилась погода. Вот, ну, может быть, испортилась, может быть, и нет. Многие говорят, что, особенно грибники, что надо дождик. Но вместе с тем, когда мы говорим о том, что меняется погода, она становится не такой солнечной, у нас сразу же начинает меняться настроение. Мы начинаем грустить, и для того, чтобы взбодриться, мы делаем что? Правильно, пьем кофе. Так вот, сегодня мы как раз-таки с вами и поговорим о том, что такое кофе, что это за напиток, как его правильно пить, а вообще пить его или не пить. Ну, забегая вперед, с учетом того, что я тоже люблю очень кофе, конечно, скажу, что кофе пить. Многие кофеманы со мной согласятся, но все-таки мы должны понимать, что кофе – это напиток, который бодрит. Поэтому для того, чтобы уже не взбодриться так, чтобы глаза были как у совы, нам все-таки надо уметь правильно его пить. И во всем есть культура питья. Есть традиция пить правильно чай, мы про нее знаем, чайная традиция. Ну и все-таки должна быть традиция пить кофе. Забегая вперед, я хочу сказать, что норма кофе – это 4-5 чашек кофе в день. Причем, ну, мы можем говорить про разные чашки, и обычные стандартные кофе, черный кофе, американо, как его еще там называют, и эспрессо в том числе. Конечно же, кофе можно сочетать с молоком, тогда воздействие кофеина на организм, оно снижается, и в таком случае, конечно же, те люди, у которых есть повышенная чувствительность к этому напитку, а люди, которые принимают препараты гипотензивные, то есть от артериального давления, все-таки, да, я рекомендую, если они уже так привержены кофе, пить его с молоком. С молоком, со сливками, но, опять же, там многообразие разных видов кофе, и латте, и макеато, и сейчас уже и холодный кофе начал появляться, и какой только угодно. Но мы вернемся к нашим классическим канонам. Просто обычный кофе, да, черный, либо американо, и наш любимый кем-то, наверное, все-таки эспрессо. Его полезные свойства. Первое – это он бодрит. Это на самом деле напиток, который нам помогает прийти в тонус. Вдруг, если мы немножко где-то загрустили, расслабились или только проснулись. Но, опять же, мы должны понимать, что кофе даже утром надо пить правильно. И многие специалисты, я с ними согласен, не рекомендуют пить кофе натощак. То есть мы, когда проснулись с вами, мы должны обязательно выпить стаканчик воды, мы должны перекусить, а потом уже употреблять кофе. Конечно, скажут, можно ли выпить там кофе с самого утра, да, хотя бы пару глотков. Ну, конечно, да. Но все-таки я буду рассказывать, как это делать правильно, а вы уже принимаете за веру то, что я говорю, но тем не менее, может быть, кто-то скорректирует немножко свои привычки после того, что услышит про этот кофе. Конечно же, кофе содержит кофеин, который улучшает память и ускоряет реакцию, и который снижает воздействие рецепторов к аденозину. Что такое аденозин? Некоторые люди его называют гормоном усталости. Но это на самом деле не гормон, это такое активное вещество, которое на самом деле накапливается в нашем организме и которое отвечает за усталость. Так вот, когда человек бодрствует в течение дня своего, конечно, утром у него низкое количество аденозина в крови, но к вечеру или когда он очень тяжело поработал, вот, конечно же, уровень аденозина накапливается, и человек чувствует усталость, сонливость и усталость. Если человек не спал ночь, да, глаза квадратная, и мы не соображаем, у нас есть легкий тремор даже, да, но это хорошо вспомнят те, которые сдавали много раз экзамены, либо те, которые недавно сдавали экзамены, когда ты сидишь ночью, учишься, и потом уже у тебя, как говорится, шарики за ролики заходят, ты плохо ориентируешься, но это на самом деле дезорганизация в пространстве, усталость хроническая, да, тебе что-то говорят, ты соображаешь, плохо это понимаешь, и единственное желание закрыть глаза, даже сидя, даже стоя, да, и уснуть. Вот это как раз-таки перебор аденозина в организме. То есть наш организм, как я уже всегда говорю, это на самом деле совершенный механизм, который ничего просто так не делает. Он понимает, что дай человеку возможность бодрствовать, он спать не будет, и рано или поздно это приведет к тому, что у человека возникнут очень серьезные проблемы. Поэтому мозгу надо отдыхать. Поэтому вот он и как раз-таки контролирует уровень аденозина. К чему я это говорю? Кофеин, то есть кофе, блокирует выработку аденозина. Либо делает наши рецепторы невосприимчивы к аденозину. Поэтому, когда мы утром с вами пьем кофе, это очень хорошо, потому что уровень аденозина у нас низкий. Мы пьем кофе, мы получаем заряд бодрости, мы чувствуем себя на подъеме, и все очень хорошо. Когда мы злоупотребляем кофе, то аденозин как вырабатывался нашим организмом, так и продолжает вырабатываться. Но кофе делает именно кофеин невосприимчивым те рецепторы, которые должны отвечать за уровень аденозина. И когда они блокируются, то организм устал. Он выхолощен. Но он на подъеме, потому что кофе делает свою пагубную вещь. Да, то есть он блокирует восприимчивость, он блокирует понятие организмом усталости. И поэтому здесь очень плохо, потому что мы выхолостим себя. Мы придем к тому, что наш организм не будет понимать, что он уже на пределе. Но мы будем это чувствовать по тахикардии, мы будем это чувствовать по тремору рук, то есть мелкому дрожанию, по плохой координации в пространстве, по снижению памяти. Но понимать этого не будем. Поэтому это все-таки достаточно и опасно. Опасное и вредное состояние. Поэтому кофе мы должны все-таки с вами пить днем. Некоторые люди говорят о том, что я могу выпить чашку кофе спокойно и сразу пойти лечь спать. Да, это так. Это очень хорошо. И я к таким же отношу себя людям. Как бы я могу спокойно выпить кофе вечером и прекрасно себя чувствовать. Хотя есть люди абсолютно здоровые, которые говорят, я после 2 часов дня кофе не пью вообще, потому что я потом не могу заснуть. То есть здесь чувствительность вот этих рецепторов аденозиновых очень высока у таких людей. И поэтому кофе как заблокировал у него эти рецепторы, так вот он начинает продолжать бодрствовать. У кого-то они не настолько выражены, но вот как у меня или как у некоторых других людей. Но вместе с тем, если человек даже невосприимчив, особенно невосприимчив, и он выпил вечером кофе, там, я не знаю, там в 7, 8, в 9 вечера, да, и пошел спать, ложится там где-нибудь в 10-11, он заснет. Вопросов никаких нет. Но будет нарушена фаза глубокого сна. То есть человек плохо выспится. Опять же, за счет того, что где-то частично вот этот аденозин, те рецепторы, которые в головной мозг послали импульс о том, что «О, мозг, мы устали, наш организм требует поспать, да?» И мозг говорит «Все, выключаемся, ложимся спать». Человек сонливый, он легкий уснул. И когда он засыпает, то он проходит и фазу поверхностного сна, и фазу глубокого сна. Это чередуются такие волны в нашем головном мозге для того, чтобы был очень такой хороший глубокий сон, чтобы человек выспался за определенный период и полностью восстановился. Когда мы вечером пьем, любой человек, когда пьет кофе, то частично эти рецепторы блокируются, и за счет этого как раз-таки вот нарушается фаза сна, и человек просто не выспится так, как он должен это сделать. Поэтому есть четкая рекомендация прекратить прием кофе за 6 часов до сна. Какая польза? Уже доказано, если раньше ученые-медики только говорили, то уже доказано, что потребление кофе снижает риск развития таких болезней, как Паркинсона и Альцгеймера. Конечно, помогает улучшать обмен веществ. Это на самом деле так, потому что когда кофеин попадает в наш организм, он, конечно, воздействует на наши сосуды, он их тренирует, это тоже, мы должны четко понимать, помогает работать лучше печени нашей и снижает риск диабета, особенно 2-го типа. Я тоже расскажу, каким образом, для того, чтобы вы четко понимали. И зерна кофе содержат большое количество полезных веществ, антиоксидантов, которые участвуют в процессе окисления, следовательно, при возникновении вот этих вот процессов окисления, когда наши антиоксиданты работают в нашем организме, выводятся лучше токсины. Поэтому это тоже очень хорошо. Ну и, конечно же, они помогают бороться бороться с различными симптомами воспаления в нашем организме. Поэтому, конечно, это не антибиотик, но вместе с тем это напиток, который помогает ускорять вот эти вот обменные процессы и окислительные процессы, которые крайне нужны нашему организму. Какой вред может нанести кофе? Конечно, если человек здоров, если он умеренно употребляет кофе, то никакого. Но если у нас есть, как я уже говорил, сахарный диабет, если у нас есть гипертоническая болезнь, да, ну, это, наверное, такие основные, то здесь я бы все-таки поостерег людей употреблять кофе. Если вы уже настолько кофеман, что вы жизнь не видите без чашки кофе, конечно же, это должен быть легкий кофе. Это должен быть кофе в первой половине дня. Это кофе должен быть под контролем артериального давления. Ну и лучше, конечно же, с добавлением либо молока, либо сливок. Да? Это на самом деле так. Ну и, конечно, если на фоне приема ваших препаратов, которые нормализуют ваше артериальное давление, оно не поднимается, либо есть незначительные скачки, окей, значит, никаких проблем нет. Пейте на здоровье. Но все-таки посматривайте за своим давлением. Воздействие на слизистую желудка. Да, это на самом деле так, поэтому я в самом начале передачи сказал, что кофе не рекомендуется принимать натощак. Во-первых, кофе – это тот препарат, который улучшает или, я бы так сказал, повышает клубочковую фильтрацию почек. То есть наши почки работают более активно, следовательно, жидкость выводится больше из нашего организма. Да? То есть он такой легкий диуретик, я бы так сказал, мочегонное средство. Поэтому, ну, некоторые замечали, иногда бывает, там, если ты там какое-то время, там, день, два, три не пил кофе, и потом вдруг ты где-нибудь там натощак, к примеру, там, или после длительного приема пищи, относительно натощак, выпил кофе, то может как раз-таки возникнуть такой диуретический эффект, когда вдруг вы почувствуете его мочегонные свойства. Что это говорит? Ну, во-первых, за время сна наш организм теряет достаточно жидкости через дыхание, через потовые железы. Да? Наш организм дышит всегда. И, поверьте, дышит он очень хорошо через нашу кожу, так же, как и мы дышим через легкие. Следовательно, обменные процессы происходят, следовательно, потеря жидкости нашим организмом осуществляется. Если мы пьем кофе натощак, то тем самым мы заставляем наши почки работать более активнее, следовательно, потеря жидкости идет более активнее. И к чему это приведет? К тому, что объем циркулирующей крови незначительный, но снизится, кровь будет более густой, но сердечку нашему будет работать тяжелее, да, может возникнуть тахикардия. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки кофейные зерна содержат достаточно количество итанина, в том числе, которое как раз-таки повышает кислотность желудочного сока. То есть они действуют как раздражители на слизистую желудка. Это дает сигнал в головной мозг. Головной мозг начинает вырабатывать больше хлора, следовательно, больше образуется соляной кислоты. Чтобы это избежать, я в самом начале сказал, утром просыпаемся, пьем стаканчик кофе. Это очень хорошо. Во-первых, мы раскислим, если так можно сказать, особенно у людей, у которых есть какие-то там гастриты, гастропатии, еще какие-то проблемы с желудком, концентрацию соляной кислоты. Во-вторых, эта жидкость сосется и восполнит объем циркулирующей крови, да, вот. Но, тем не менее, это не значит, что мы сразу должны тогда уже, о, ура, я выпью кофе. Нет, еще раз говорю, мы с вами покушали, чего-нибудь перекусили. Никаких проблем, пожалуйста. Ну, кофе на десерт. Для того, чтобы получить удовольствие. Ведь мы же кофе пьем для чего? Ну, не для того, чтобы вот я выпил кофе, он меня взбодрил, у меня искры с глаз, но такого же эффекта мы не получим, да? И не надо, слава богу. Мы пьем кофе для того, чтобы насладиться. Кофеман равно гурман, который получает удовольствие. Мы пьем кофе, у нас есть какие-то свои любимые сорта, кто-то пьет, ну, я про растворимый кофе даже не буду говорить, это вот просто плохой напиток, который не надо ни в коем случае, ни в каком виде употреблять. Кто-то заваривает кофе, да, помолотый, ну, тут есть свой процесс, кто-то просто заливает кипятком, кто-то пользуется какими-то гейзерными кофеварками, ну, в лучшем случае, конечно же, лучше кофемашина, потому что там, во-первых, идет помол, свежий помол зерна, там, естественно, определенный повышенное давление, под которым пропаривается это молотый кофе. Ну и мы получаем шикарный напиток и получаем прежде всего эстетическое удовольствие. Вдыхаем его аромат, пьем не спеша, наслаждаемся. То есть мы получаем удовольствие. То, для чего человек, в принципе, и живет на белом свете. Воздействие на минералы кофе способствует выводу кальция и железа. Поэтому, поверьте, не настолько, что вот кофеман, который там пьет 6 чашек кофе в день, к примеру, там он вымоет у себя весь кальций. Нет, абсолютно нет. Но если мы выпьем, опять же, кофе до приема еды, то вероятность того, что кофе заблокирует определенный рецептор в нашем кишечнике, которые будут из той пищи, которую мы съели, получать кальций, железо, другие минералы, очень высока. Поэтому, опять же, я говорю, кофе надо пить после приема пищи, либо с водой. Многие, особенно вот итальянцы, если мы посмотрим, они пьют эспрессо и всегда со стаканом воды. В Турцию, если мы приезжаем, просим маленький турецкий кофе, да, который там на песочке готовится, он очень ароматный, очень вкусный, такой аромат специфический, своеобразный, приятный очень. Они всегда приносят стаканчик воды. Это культура питья, они правильно делают, потому что, ну, во-первых, для того, чтобы, как я уже говорил, с медицинской точки зрения, да, ослабить какие-то негативные воздействия на организм в виде той или иной блокировки определенных рецепторов, которые там будут меньше всасывать наш кальций, может быть, там другие какие-то микроэлементы. Ну и для того, чтобы мы очищали свои рецепторы, которые находятся в ротовой полости на языке, для того, чтобы с каждым глоточком, маленьким глоточком, мы ощущали вот этот вот прекрасный божественный аромат кофе, который мы пьем. Поэтому это тоже очень важно. Если просто сидеть и пить глоток за глотком, ну, конечно, мы насытим свои рецепторы, мы их забьем ароматом, хорошим, вкусным ароматом, но мы потом не будем ощущать всего букета, да, но это точно так же, как мы с вами приходим в парфюмерный магазин, да, мы попробовали один, другой, третий пробник, потом четвертый, пятый, мы уже не понимаем, что там, мы куда идем, мы идем за кофейными зернами, мы их подышали, ну, это такой прием для того, чтобы просто очистить, перебить рецепторы, убрать их с запаха парфюма и почувствовать запах кофе, и потом мы обратно ощущаем аромат тех или иных духов. Здесь то же самое. То есть мы сделали маленький глоточек, мы насладились, проглотив этот божественный напиток, сделали глоток воды, смыли свои рецепторы, очистили их, и каждый раз мы получаем наслаждение. Я уже говорил, что норма – это 4 чашек кофе в день. Мы это должны этого придерживаться. Это не значит, что если кто-то пьет 2 чашки в день, ему надо ее догнать до 4. Нет, не выше 4-5 чашек. Те, которые пьют больше, ну, если на вас кофе уже так не действует, ну, пожалуйста. Но мы должны четко понимать, что если мы пьем кофе там 6 чашек, к примеру, в 30 лет, то и нам никакого влияния на организм не оказывают, то в 45 может быть уже какие-то симптомчики появляться, на которые мы не будем обращать внимания, но тем не менее они могут появляться. Если мы не будем никак на это реагировать, то поверьте, 50 годам уже какие-то симптомы уже реально голову подымут, поэтому здесь все-таки надо прислушиваться к своему любимому организму. Уже доказано учеными, что болезнь Альцгеймера возникает за счет токсичных белков, которые образуются в процессе жизнедеятельности нашего организма, и они тем или иным способом задерживаются в нашем организме и толком не выводятся. Они циркулируют в крови и оказывают свое пагубное токсичное действие на структуру головного мозга, на проведение импульса по нервным волокнам, ну и, следовательно, возникает эта тяжелая, достаточно болезнь. Опять же, не у всех, но, тем не менее, она возникает. Так вот, как раз-таки кофе блокирует вот эти токсичные белки, рецепторы к этим токсичным белкам и уменьшает воспалительный процесс в головном мозге, который воздействует эти токсичные белки на эти структуры и стимулирует пролиферацию, восстановление нервных клеток. И это на самом деле очень уже доказано, поэтому это не значит, что кофе вылечит, но, опять же, те люди, которые пьют кофе, болезнь Альцгеймера у них наблюдается намного реже, чем среди тех людей, которые кофе не пьют. Мы это должны просто с вами знать. Ну и, конечно, проводились достаточно масштабные исследования учеными европейскими, которые доказали, что употребление кофе снижает вероятность деменции, то есть старческого слабоумия, на 20%. Представляете как? Но опять же здесь я говорю о кофе с кофеином. Потому что есть еще такой какой-то божественный напиток. Не пробовал ни разу, конечно, кофе без кофеина. Не понимаю, для чего тогда его пить, если в нем нет кофеина. В начале передачи я обмолвился, что кофе защищает от сахарного диабета второго типа. Да? А каким образом? Ну, дело в том, что то когда человек употребляет кофе, ну, понятно, что кофе без сахара, тем не менее повышается чувствительность клеток к инсулину наших. То есть, о чем это говорит? Оно помогает замедление всасывания глюкозы в наш организм. И таким образом, конечно, можно спрофилактировать в том числе и сахарный диабет второго типа. Второй тип – это не инсулинзависимый, да, то есть, когда мы можем корректировать ситуацию и таблетированными препаратами, да, и, конечно же, диетой и употреблением тех или иных напитков. Поэтому мы тоже должны об этом знать. Еще мы должны с вами понимать о том, что кофе воздействует в том числе и на эмаль зубов, вызывая ее потемнение. Поэтому очень рекомендуют и с этой точки зрения чередовать прием кофе с употреблением холодной воды, именно для того, чтобы, ну, во-первых, мы не только очищаем наши вкусовые рецепторы, которые на языке и в полости рта содержатся, но и в том числе смываем цвет кофе с нашей эмали, и тем самым мы обеспечиваем наш цвет зубов красивым и белым. Но, конечно, про кофе можно очень много рассказывать. Я постарался вам вместить в эту передачу все полезное, все интересное и все самое ароматное и вкусное. Поэтому тем любителям кофе, которые без него не представляют жизнь, как я, к примеру, я просто хочу призвать к тому, чтобы мы умеренно употребляли кофе. Мы четко понимали, что он бодрит, но все-таки нельзя злоупотреблять, особенно когда мы уставшие, и вдруг мы считаем, что мы выпили там одну чашку кофе, а лучше две, и мы сразу же взбодрились. Да, но я уже рассказал, это временный компонент, который, тем не менее, вызовет еще потом больше угнетения различных функций нашего организма, что к добру не приведет. Поэтому мы не должны употреблять кофе исключительно с точки зрения для того, чтобы взбодриться и чувствовать себя на подъеме. Мы должны четко понимать, что это прежде всего напиток, который доставляет нам очень много неизгладимых впечатлений и ощущений, когда мы употребляем кофе не спеша, а в компании с друзьями, либо с любимым человеком, либо просто в одиночку, глядя куда-то там на красивый пейзаж, на природу. Все это для того, чтобы мы получали максимальное удовольствие от этого напитка. Поэтому получайте максимум удовольствия от окружающей вас действительности и живите как можно дольше.
2: И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша победа, наше радио.
0: Голосы с места. Так.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Норвегии в связи со смертью короля Харальда V. Президент отметил, что многолетняя деятельность Харальда V способствовала преемственности государственных и культурных традиций страны, укреплению ее международного авторитета. Установление дипломатических отношений между суверенной Беларусью и Норвегией также произошло в годы правления Его Величества, что прочно вписало его имя в летопись нашего двустороннего взаимодействия, обратил внимание Александр Лукашенко. Президент Беларуси в это скорбное время передал слова поддержки всему норвежскому народу. Уверен, светлая память о его высочестве Харальде V навсегда сохранится в истории Норвегии. Белорусские банки в июне продолжили стимулировать рост сбережений в белорусских рублях и поддерживать кредитную активность в экономике, сообщили в пресс-службе Национального банка. Наиболее высокий уровень ставок отмечался по безотзывным депозитам физлиц в белорусских рублях на срок свыше 3 лет. Средняя процентная ставка по ним в июле сложилась на уровне 14,3% годовых. В целом, по новым срочным рублевым вкладам населения, средняя процентная ставка составила 10,8% годовых. Белорусская железная дорога продолжает реализацию проекта «Славянский караван». Менее чем за месяц в Узбекистан перевезено более 24 тысяч тонн грузов белорусских экспортеров, сообщили в пресс-центре БЖД. Первый грузовой поезд по маршруту Беларусь-Узбекистан отправился 30 июля нынешнего года. Менее чем за месяц была обеспечена отправка из Беларуси в Узбекистан уже 6 сквозных поездов. Маршрут проходит по территории России и Казахстана. Данный проект «Белорусская магистраль» реализует совместно с партнерскими железными дорогами, рассказали в пресс-центре. На Августовском канале сегодня пройдет праздник моря. Традиционное место его проведения – шлюз Домбровка. В программе праздника – театрализованное открытие, костюмированное шествие, а также выступление кавер-группы из Гродно. Для гостей организуют фестиваль красок и пенное шоу. Также можно будет покататься на теплоходе по Августовскому каналу, состоится турнир по пляжному волейболу, будет работать парк аттракционов. Начнется праздник, призванный ярко провести последние дни лета в 14:00. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Бресте и Гомеле плюс 20, в Могилеве плюс 17, в Витебске 16 выше нуля, в Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь. Таковы данные Белки Драмета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй.

0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами. Об этом он заявил накануне в Москве на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что намерен поговорить об общей проблеме, которую приходится решать на юге Беларуси и на западе России. «Действительно проблема», — сказал президент, — «но мы ее решим», — добавил белорусский лидер. На каком этапе переговоры с «Росатомом» по третьему энергоблоку «БелАЭС», рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз в интервью телеканалу «Первый информационный». Если говорить про третий блок, то сегодня мы с госкорпорацией «Росатом» ведем очень тесные переговоры. Уверен, что мы в ближайшее время их финализируем и уже в рамках какого-то соглашения сможем зафиксировать параметры и конкретные сроки реализации этого проекта, информировал Денис Мороз. Стоит отметить, что общий объем выработки электрической энергии на белорусской атомной электростанции с момента ее запуска уже превысил 65,5 миллиардов киловатт-часов. В Кареличах завершают подготовку к областному празднику тружеников села Дожинки-2026, который пройдет 26 сентября. Готовность обсудили на заседании штаба в горпоселке под руководством председателя Гродненского облсполкома Юрия Караева. Как было отмечено, на сегодня здесь обновлено более 30 тысяч квадратных метров дорог, отремонтированы фасады 4 многоквартирных домов, еще 7 в работе. В сентябре сдадут новый 7-этажный дом и 2 общежития. Особое внимание – спортивным объектам. Глава области поручил устранить мелкие недочеты и призвал жителей активно участвовать в наведении порядка. В Минске стартовал фестиваль узбекской дыни. Ее в дни праздника в столицу доставят около 2,5 тонн. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан Нуриддин Мамажонов. Этот фестиваль посвящается Дню независимости Республики Узбекистан, который отмечается 1 сентября. Кроме дыни, гости смогут продегустировать и другие узбекские фрукты и овощи, попробовать плов и самаркандскую лепешку. Фестиваль узбекской дыни имеет насыщенную культурную программу. Познакомиться поближе с узбекской культурой и попробовать блюда узбекской кухни минчане и гости столицы смогут сегодня и завтра на площадке возле Дворца спорта. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Бресте и Гомеле плюс 21, в Могилеве плюс 18, в Витебске 17 выше 0, в Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше 0, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет, пламенный, горячий, музыкальный. Говорю всем поклонникам отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. Традиционно 2 часа мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но, конечно же, начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20-ка топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: Яркий, запоминающийся, красивый летний период 2026 года подходит к своему завершению. Да-да, поклонники Альфа-хит-парада, уже встретимся с вами осенью, в сентябре. Поэтому вот такой финальный выпуск этого лета Альфа-хит-парада прозвучит в эфире Альфа-радио. Вперед, горячие двадцатки мировых, известных, популярных хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In The Dark, Purple Disco Machine на горизонте. В 20-м году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In The Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Эйву Макс сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну, а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место.
0: 16 место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the

17-я строчка. Апоте. Композиция от Розе и Бруно Марс.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция альфа-хит-парада Heart or Might. Alan Walker и Daya. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Alan Walker и Daya. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлением перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чартов Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Программой визита запланированы переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства обсудит ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Напомню также, что накануне в Москве состоялась встреча главы белорусского государства Александра Лукашенко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В Палате представителей обсудили меры по совершенствованию работы сельхозтехники. Под руководством Юрия Панфилова прошло расширенное заседание Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию. Тема горячая – отказы сельхозтехники и меры по их устранению. В Палате представителей накануне собрали представителей Комитета госконтроля, профильных министерств, а также производителей руководства МТЗ, Гомсельмаша и Амкадора. Позиция Юрия Панфилова на встрече была предельно ясна. Сбои в работе техники напрямую влияют на темпы полевых работ, поэтому проблема требует пристального внимания и системных решений, в том числе, если нужно, законодательных. Что важно знать работодателю об охране труда женщин, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты. Как подчеркнули в министерстве, для женщин запрещены подземные работы, кроме нефизического труда или обслуживания, тяжелый физический труд с превышением норм нагрузок и работы с вредными, опасными условиями. Конкретный перечень утвержден постановлением Минтруда и соцзащиты номер 35. В нем, например, паяльщик по свинцу, водолаз, боец скота, а также работы, связанные с воздействием на репродуктивное здоровье химических веществ, отметили в ведомстве. Главный прокурор Брюсселя Жюльен Муанил на пресс-конференции признал, что полиция бессильна против перестрелок уличных банд в городе. По его данным, с начала года в Брюсселе произошло более 65 крупных перестрелок, в том числе с использованием автоматов. Прокурор признал, что теперь никто из жителей бельгийской столицы не застрахован от ранения на улицах при криминальных разборках наркоторговцев. «Я очень обеспокоен тем, что сегодня любой житель может получить пулю в Брюсселе», — сказал он. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 20, в Бресте плюс 23, в Могилеве 21 выше 0, в Гомеле и Минске 22 градуса тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: горячих хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепетом.
1: Восьмая позиция The Weeknd от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. The Weeknd от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Альфа Хит Парад. Седьмая позиция Альфа Хит Парада Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа Радио. Участники группы познакомились в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. Over You от Offenbach. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджеи из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка Альфа-хит-парада. Lauryrs in a Past Life. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Lauryrs in a Past Life. Шестое место.
0: Шестое место.

Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You of

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. I like the way you kiss me. Artemas. Четвертое место.
0: Хит

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году, но только в 2014 году его трек Fade привлек себе внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. Третье место.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: недели. Первая строчка Азиза, Эд Ширан. Это альфа-хит-парад. В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком «минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». Где певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мегахит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не пропусти главное музыкальное событие в эфире Альфа-радио и, конечно же, голосуй за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Еще раз поздравляю всех в кавычках с завершением этого лета 2026 года. До встречи в сентябре и, конечно же, всем классного, замечательного летнего. Пока! Еще буквально пару дней настроения. Удачи, до встречи, пока!
1: Первое место.

0: Ты слушаешь? Слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего дня.

Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что встреча с премьер-министром России намечалась давно и проводится в преддверии запланированных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Мы с ним переговорим по многим вопросам», — сказал Александр Лукашенко. Белорусский лидер поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси во Вьетнаме и Камбодже по совместительству Владимир Боровиков посетил Камбоджу. Посол принял участие во второй межпарламентской конференции спикеров на тему «Солидарность во имя мира и совместного процветания, укрепление международного права и урегулирование конфликтов мирными способами», которая состоялась 26-28 августа в Пномпене. Белорусский дипломат отметил важность консолидации усилий в целях построения справедливого многополярного мироустройства. Владимир Боровиков вместе с другими главами делегации был принят королем Камбоджи Норадамом Сиамони, а также участвовал во встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Системная работа органов внутренних дел Беларуси позволила сохранить положительную динамику в снижении рецидива. Это отметил первый заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко во время межведомственного семинара-практикума, посвященного вопросам правоприменения законодательства о замене наказания более строгим наказанием в случае злостного уклонения от его отбывания. Семинар провел Верховный суд. По итогам января-июля этого года количество таких преступлений сократилось на 12%. При этом удельный вес рецидива достиг минимального значения за последние годы. Министерство обороны России показало кадры учебно-боевого запуска межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк. В российском ведомстве назвали целью запуска подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса страны. Отмечается, что все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле плюс 22, в Бресте плюс 24, в Могилеве и Витебске 21 с плюсом, в Минске 23 градуса тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: Готовность номер один. Через пару дней в школах страны прозвенит первый звонок. Андрей Николаевич, вы как папа морально готовы к новому учебному году?
2: Все справки подготовил, во всех очередях отстоял, все чаты прочел, все заказы сделал и многое уже получил. Вот еще на все собрания схожу и вроде бы буду готов. Хотя быть готовым к тому, что твои дети растут, можно только теоретически. Ведь все равно в какой-то момент прошибает. Господи, еще же недавно была малышня малышней. Когда успели вырасти-то? Для вас же, девчонки, в процессе учебы детей считаю важным не стать такой же невероятной, как та Нина из Заславля, которая свои вопросы Министерства образования сделала частью своего постоянного хайпа. Вместо

0: вместо того, чтобы ребенком заниматься. Почему хирургу нельзя оставить пациента незашитым на столе, а учителю оставить ребенка с недопонятой темой можно? Спрашивает она, и так себе нравится, что аж из экрана выпадает. Почему ж нельзя? Можно. Вон, когда всем родителям раздавали мозги и совесть, чтобы помогать своим же детям осваивать школьную программу, невероятно местечковой Нине ничего не досталось. Потому она теперь и злобствует, и недопонимает одновременно. Так себе сочетание. Согласны?
1: Программист с 25-летним стажем не нашел работу из-за искусственного интеллекта и пошел водить школьный автобус. Звучит как план для всех, кому придется расстаться с работой из-за искусственного интеллекта. Согласны?
0: 25 лет писать коды для чужих программ. Работа, требующая самоотречения. И то, что американец нашел в себе силы признать это упадничество, вселяет надежду. И в него, и во всех тех, кто не побоится сесть в тот школьный автобус под его управлением. Год искать работу, тут и правда можно разочароваться в человечестве. И назвать это деморализацией и дискриминацией со стороны высокотехнологичной индустрии тоже можно. Но ведь навыков вождения автобуса, тем паче школьного, это же не прибавило, правда? В своих соцсетях он написал напоследок. Потенциальным работодателям и рекрутерам, которые автоматически отсеивали мои заявки, игнорировали прямые обращения или даже не удосуживались прийти на назначенное собеседование, надеюсь, эта индустрия когда-нибудь снова научится относиться к людям по-человечески. А вот был бы чуть более начитанным, смог бы и стихами. А нечистым капиталистам стыд и срам, стыд и срам. Но тогда он вряд ли был бы программистом. Такая вот взаимосвязь, девчонки. Как говорили литературные классики, судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
1: Самая пожилая женщина в мире – британка Этель Катрэм отметила 117-й день рождения. Она пережила мужа и двоих детей, а водить авто перестала в 97 лет. Андрей Николаевич, а вы бы хотели так долго жить?
0: Вопрос не в том, девчонки, сколько жить. Вопрос в другом – как жить? Раз уж она так любила водить машину, что только к столетию и вышла из-за руля, то каково ей еще 20 лет жить пассажиркой? Наверное, тяжело. Как, впрочем, и переживать своих дочерей. Но тут не мы решаем. Если факт ее долгожительства документально подтвержден, получается, что миссис Катерэйм родилась в 1909 году, правильно? То есть она должна помнить и Первую мировую войну, и «Титаник», и нападение гитлеровцев, и нашу великую победу, и Гагарина, и Битлз. Столько исторических, эпохальных событий может, оказывается, вместить одна человеческая жизнь. Вот чему впору завидовать. А она, к тому же, еще и в колониальной Индии успела поработать. И на оккупированном Великобританией и китайском Гонконге. Вот уж действительно женщина повидала и один всемирный подъем англосаксов, и вот теперь второй. Но ничто, как вы понимаете, девчонки, не вечно под луной.
2: Вопросы от блондинок.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Программой визита запланированы переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства обсудит ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Напомню также, что накануне в Москве состоялась встреча главы белорусского государства Александра Лукашенко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Реальная зарплата в Беларуси в январе-июне этого года выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. В ФПБ обсудили ход выполнения генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и нанимателей на 2025-2027 годы. Документ определяет обязательства сторон социального партнерства по вопросам занятости, оплаты труда, социальной защиты и предоставления социально-экономических гарантий работникам. По итогам первого полугодия отмечается положительная динамика по ключевым показателям. Отдельное внимание профсоюзы уделяют своевременности выплаты заработной платы. За соблюдением нанимателями установленных сроков расчетов с работниками ведется постоянный контроль. Председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко поздравил передовиков жатвы, которые оказывали помощь другим районам. Они возвращаются домой. Об этом сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. Среди лучших хлеборобов Минской области экипаж Павла Шутила и Виталия Кишко. Не отстает от опытных механизаторов и молодежь. Лучшими стали Сергей Дубень и Артем Сидько. Алексей Кушнаренко вручил каждому благодарственное письмо и сертификат на посудомоечную машину. Одновременные визиты в Москву руководителя ЦРУ Джона Рэдклиффа и главы дипломатии Ватикана Пола Ричарда Галлахера означают не что иное, как желание их обоих приехать и поговорить с российской стороной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что обсуждал с главой дипслужбы Ватикана пути достижения долгосрочного мира в Украине. Руководитель внешнеполитического ведомства России пояснил, что не раскрываются детали, которые слишком чувствительные, которые находятся в проработке, где важно не спугнуть возможные компромиссы, консенсус. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 21, в Витебске 20 выше 0, в Гродно, Гомеле и Минске 23 градуса тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: You know what?

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным позитивно оценил совместную работу правительств двух стран по развитию сотрудничества. «Для принятия решений практически вопросов нет. Правительства хорошо работают», — сказал глава государства. Отмечу, что местом проведения встречи глав государств стала подмосковная государственная резиденция Ново-Огарёво. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков накануне встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым. Стороны положительно оценили высокую динамику белорусско-азербайджанского диалога на высшем и высоком уровнях, дружественный и конструктивный характер межгосударственных отношений, достигнутые результаты торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. На встрече также был подтвержден интерес к дальнейшей активизации взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Ельск сегодня встретил общественно-политический марафон «17 граней единства». Разговор о важном, о народном единстве, об истории и будущем родной земли вели на диалоговые площадки, объединившие и школьников, и работающую молодежь, и представителей власти, общественных организаций. Познавательные, увлекательные, интерактивные площадки, спортивные и игровые локации, аттракционы для детей, выставки продажи и другие точки развернулись в городском сквере. Также в программе концерт, флешмобы, розыгрыши призов. Республиканский общественно-политический марафон «17 граней единства», проводимый в четвертый раз за предыдущие сезоны, охватил 51 город Беларуси. В этом году эстафету принимают еще 17 населенных пунктов. Программа марафона объединяет различные форматы от спортивных и семейных мероприятий до дискуссионных площадок и культурных программ. Единый день безопасности пройдет 24 сентября во всех учреждениях образования Беларуси. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного управления надзора и профилактики МЧС Василий Севчак. Участие в Едином дне безопасности в том числе примут работники МЧС. В ряде случаев планируется провести отработку планов эвакуации людей при пожаре, отметил Василий Севчак. Процесс обучения безопасности жизнедеятельности, по его словам, продолжается в течение всего года. Так, в декабре запланирована профилактическая акция «Безопасный Новый год», в рамках которой до детей будет доводиться информация об основах безопасности жизнедеятельности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 20, в Бресте плюс 19, в Могилеве плюс 22, в Витебске 21 выше 0, в Гомеле и Минске 24 градуса тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Snap.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй

0: Альфа Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа Радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа. .бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
0: Альфа Радио. Альфа Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Радио твоего дня.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин.
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно, гроза.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза.

0: привет, пламенный, горячий, музыкальный. Говорю всем поклонникам отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. Традиционно 2 часа мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но, конечно же, начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20 топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени.
1: 20 самых горячих хитов недели.
0: Яркий, запоминающийся, красивый летний период 2026 года подходит к своему завершению. Да-да, поклонники Альфа-хит-парада. Уже встретимся с вами осенью, в сентябре. Поэтому вот такой финальный выпуск этого лета Альфа-хит-парада прозвучит в эфире Альфа-радио. Вперед к горячей двадцатке мировых, известных, популярных хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In the Dark, Purple Disco Machine на горизонте. В 20-м году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Эйву Макс сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20 строчки по 16. 20 место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spot a Fake. Ava Max.

0: Альфа Хит Парад.
1: 15-я позиция Альфа Хит Парада Heart or Might. Алан Уокер и Дайя. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлениям перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит-парад. Это Альфа-хит-парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит-парад. 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чартов Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин.
1: 11-е место.

Добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Alan Walker на горизонте.

0: горячих хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: Восьмая позиция The Weeknd от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. The Weeknd от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Альфа Хит Парад. Седьмая позиция Альфа Хит Парада Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа Радио. Участники группы познакомились позже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. Over You от Offenbach. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это «Золото хит-парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа Хит Парад.
1: Шестая строчка Альфа Хит Парада. Лаурс и на Best Live. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Лаурс и на Best Live. Шестое место.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. I like the way you kiss me. Artemas. Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка «Dancing in Love» Alan Walker and the Meek. В 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году. Но только в 2014 году его трек «Fade» привлек к себе внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. «Dancing in Love» Alan Walker and the Meek. Третье место.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: хитов недели.
1: Первая строчка. Азиза, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит-парад.
1: В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком «минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». Певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мегахит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не пропусти главное музыкальное событие в эфире Альфа-радио и, конечно же, голосуй за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Еще раз поздравляю всех в кавычках с завершением этого лета, лета 2026 года. До встречи в сентябре и, конечно же, всем классного, замечательного летнего. Пока! Еще буквально пару дней настроения. Удачи, до встречи, пока!
0: Первое место.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 24-26, в Могилеве и Гродно плюс 23-25, в Гомеле и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза.